ții dol, cu cărg dai, cu cărg du. Изневал дан, а низ штиха у штих. Долг цайте, ма играш сайглих.